ладки, ты раз уж не ходи, ходя по нем статки. Эй, колесом я ходил, эй, майранчик родил, кадей моя мила, дробна дятелина, дробна дятелина. Эй, зарастли ходнички дробним копервасом, кадей сом я ходил за девчатами часом. Бабка. Ногуля.